0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Ведь лежавчиня помагает при мачине, и не ежни, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Радио Бубамара.